эфире главный танцевальный. Стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы видитесь со своими друзьями? Как часто вы с ними созваниваетесь или переписываетесь? Сегодня, 9 июня, мы отмечаем Международный день друзей. Есть такой факт, что лучшими друзьями становятся, как правило, особенно близкие нам по духу и мировоззрению люди. С ними легко и приятно не только проводить досуг, но и делиться бедами в трудные времена, ведь они первыми всегда приходят на помощь. Что лично обозначает дружба для вас? И, быть может, у вас наоборот, друзья с разными интересами, не такими, как у вас. Напишите, как часто вы общаетесь с ними. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Джоэл Кориандера «Devotion Sustains Emotion». Появится Эсси с работой «Make My Day». Услышим трек от «Hugel Moving to the Sun». Послушаем трек от All Fix Break Gravity. Открывает этот час работа от Airbox Graceland Record Mix. И все это рекорд Dance Lit.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes, Ставрополь.
13: Эль Кулакова, 22А.
14: Неоферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Телефон рекламной службы 992

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил полеты в свои страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Киргизии. Ограничения действовали с 2006 года и запрещали киргизским перевозчикам выполнять рейсы в европейские страны из-за вопросов безопасности. В российских вузах появится новый учебный модуль «Русский язык», как государственный, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут изучать статус русского языка, закрепленный в Конституции, а также основы языковой политики России. При разводе супруги могут претендовать на часть стоимости игровых аккаунтов. Об этом сообщила юрист Мария Черемных. По ее словам, если аккаунт создавался и развивался за счет общих семейных средств, его стоимость могут оценить и учесть при разделе имущества. Однако, по ее словам, определить, какие именно игровые предметы и покупки были на аккаунте к моменту развода, бывает непросто. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097.
11: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
15: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

В эфире Радио Рекорд. Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, разгар дня. Надеюсь, что у вас потрясающее настроение. Знаете, вот иногда самые простые привычки могут неожиданно на него повлиять. Например, то, как мы начинаем утро, там, с тишины, кто-то любит с музыки или вообще сразу с новостей, часто задает тон всему дню. Поэтому обращайте на это внимание, если до сих пор этого не сделали. И вот интересный факт. Многие люди отмечают, что даже небольшие изменения в утреннем ритуале помогают чувствовать себя более собранными и местами даже спокойными. Кто-то утром, если у них есть время, добавляет прогулку, может быть, спорт, кто-то пару треков любимой музыки, ну а кто-то просто начинает без спешки. Знаете, у очень многих моих знакомых просто если их не трогать, то настроение будет уже топ. Так что состояние вашего и нашего дня часто зависит от самых мелких деталей. Ну а вас, как обычно, начинается утро и далее перетекает день в тишине, под музыку или в ритме дел? Пишите свои истории в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я, как всегда, буду рада с вами пообщаться под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. «Lounge Luxury» – «Love You For Life». Клевая работа от «Bibi Rexha» – «New Religion». Услышим потрясный трек от DJ Smash «Bambi». Чуть позже здесь трэп «Mafia House», «Mafia Style». Открою час «Avalon Rockstone» с треком «Vertigo» от «Рекорд». Да.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
7: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
13: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать до обычных конечных станций, а из Крыма отправляться с начальных, сообщили операторы перевозок. Одновременно зафиксированы значительные задержки движения ряда составов. Часть поездов следует с опозданием от 1 до 9 часов. Водители могут освободить от оплаты парковки, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Такие поправки предложил Минтранс. В ведомстве пояснили, что регионы смогут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты парковки, а если водитель объективно не смог оплатить услугу, платить за нее не придется. Мошенники начали обманывать родственников пассажиров поездов. По словам экспертов, злоумышленники звонят близким под видом попутчиков и сообщают, что с пассажиром якобы произошел несчастный случай, после чего требуют деньги на помощь. Контакты они находят через утечки данных и социальные сети. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации топ с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. kb.kubankredit.oo. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Hey, вы слушаете первую танцевальную Россию в эфире Радио Рекорд. Друзья, если хотите быть к нам еще ближе и не пропускать все самое интересное, то у меня есть для вас одна очень удобная наводка, где собрано все в одном месте. Конечно же, речь идет о нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы публикуем новости эфира, анонсы шоу, вечеринок, фото, видео с мероприятий, а также треки и вообще яркие моменты из нашей жизни. Так что, чтобы быть в курсе всего самым первым и оставаться с нами на одной волне каждый день, ищите нас ВКонтакте Радио Рекорд и нажимайте подписаться. Пока вы все это проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от KDDK and Alex Alter. Послушаем классную совместку от Fisher, Tones and Die. Чуть позже здесь Alok и Khaled, Dive Into Me. Еще услышим горячий трек от Fastboy. Открой час, Ибен.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят: ну, мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну, я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так она, кто она такая?
2: Я говорю, ну, ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну, сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический и бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
4: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп уже 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном, почитал CNN. Телеканал напомнил, что впервые эта мысль прозвучала еще 23 марта. В последний раз лидер США заявлял, что Вашингтон и Тегеран готовы заключить сделку в ближайшие две недели, в понедельник. Россиянам сохранят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из обновленной версии законопроекта. Ранее предлагалось восстанавливать доступ к аккаунту только через МФЦ, банки, биометрию или электронную подпись. Однако ко второму чтению эти ограничения из документа исключили. Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России является фейком. Больше всего таких случаев зафиксировано в Краснодарском крае в преддверии летнего сезона. По словам специалистов, чаще всего это рекламные объявления с заниженной ценой для привлечения внимания. Реальное мошенничество встречается реже. Около 5% случаев, когда покупатели перенаправляют на более дорогие объекты. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ну что, друзья, движемся к вечеру. Если ваши силы уже немножечко сдают, то у меня есть один очень классный рабочий лайфхак. Чтобы немного взбодриться или улучшить настроение, нет, я вам сейчас не буду советовать идти выпить кофе там или перекусить. Нет, просто посмотрите направо или налево, и тот, кто находится рядом, станет сейчас вашим перерывом. Дело в том, что люди, которые регулярно находят время на короткие разговоры со знакомыми, друзьями или даже малознакомыми людьми, чаще отмечают, что чувствуют себя намного лучше, спокойнее и увереннее. Даже если вам кажется, что сейчас не до этого, даже если вам кажется, что сейчас вы не в ресурсе, просто попробуйте. Это могут быть даже, может быть, не слова, не живое общение, а просто пару сообщений в день или даже короткий звонок. Главное – сам контакт с другим человеком. Так что пробуйте, отписывайтесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд, как вам эффект. Но я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Pinal, The Warning to Cross On. Горячий трек от Армина Ван Бюрена, Like a Child. Чуть позже здесь Мари Краймбрери, Давай не ждать. И еще дождемся Баиндия и Мод Шаде. Открою час Yearbox с треком Graceland. Это рекорд Dance. Лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы а неужели... мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический и бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
6: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
7: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
11: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru

0: Рекорд. Новости.
1: Минэнерго России сообщила о временных сложностях с поставками топлива в ряде южных регионов из-за роста атак на объекты топливно-энергетического комплекса. Для стабилизации ситуации создан штаб с участием крупнейших компаний ТЭК, которые работают на постоянной основе. Запрет на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается. Соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте нет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Депутаты предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня при превышении допустимой температуры на рабочем месте. По их словам, длительная работа в жарких помещениях может негативно влиять на здоровье сотрудников и снижать производительность труда. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». We'll be right back.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О банк.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
2: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
12: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами. Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
18: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новость суперприятная, такая летняя. Работа на даче может заменить тренировку, знали? Фитнес-тренер нам всем рассказал, что многие дачные дела помогают поддерживать форму не хуже занятий спортом. Например, прополка и посадка растений заставляют активно работать мышцы ног, корпуса. Ну а перенос ведер и мешков дает нагрузку на руки, плечи и спину. Но самое, конечно же, энергозатратное – это махание лопаты направо и налево. Вот так вот съели, допустим, там десерт, ни в чем себе не отказывали. 600 калорий. Раз, все на огороде, как вот просто вот рукой сняло, помахал лопатой и готово. Вы знаете, я с годами стала понимать, что мне это все нравится. Какими-то рыхлениями я стала помышлять. В детстве все это не выносило, конечно же, там помогать и так далее. А сейчас вот, вот только дай, как говорится. Кстати, друзья, рассказывайте, для вас вообще дача это что-то плодово-ягодное или все же такое, знаете, цветочно-развлекательное? Работать на даче предпочитаете? Ну, либо все же отдыхать. Пишите, как у вас. Мобильное приложение Радио Рекорд в помощь. Хьюго в этом часе, свежая работа, moving to the

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
14: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против создания общей армии Евросоюза, заявив, что это может привести к дублированию военных структур и путанице в оборонной системе. По ее мнению, странам Евросоюза важно избегать параллельных армейских структур и четко распределять функции в кризисных ситуациях, особенно с учетом их членства в НАТО. Запретить вузам отказывать в защите диплома только из-за итогов по антиплагиату предложили в Госдуме. Депутаты считают, что можно было бы создать единый подход к проверке, который включал бы экспертизу спорных фрагментов, а после этого дать возможность студенту защитить свою позицию. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Данию, Великобританию, Италию, Францию и Испанию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
16: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В «Ленте»

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, кто рассуждать, когда ты не любовница? Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.

0: телефону 49 49 91. ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55. Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
1: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
4: Белджи. Надежность в движении.
0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо!
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Телефон рекламной службы 992

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость. В Башкирии придумали, как бороться с выгоранием, конечно же, рабочим. Заплывы на надувных матрасах с пледами и масками на лице. Под музыку для медитации лежат себе люди, отключаясь от внешнего мира. Стресс уходит, тревожные мысли пропадают. Голова очищается, веки тяжелеют. В принципе, спа, бесплатный спа получается. Эту новость я, кстати, взяла у нас в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Друзья, рассказывайте, вас-то музыка какая расслабляет? Вот что это? Мне вот кот помурлыкал уже хорошо. Что вас расслабляет? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Оффенбах и Miles Away в этом часе. Еще Робин Шульц, Эмберс. Также слышим Филатов и Кэрос. Включи музыку. Конечно, Боб Синклер, I Can't Wait. Прямо сейчас Эбин и Холлоу, и все это рекорд Dance Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят: ну, мало ли.
2: Не хамят
1: ей. Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну, я как-то нахамил Алисе.
2: Не, один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так кто она такая?
2: Я говорю, ну, ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну, сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей, почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
9: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
10: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
15: Технологичный и современный кроссовер.
14: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
16: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
17: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
18: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
19: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
20: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
19: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
21: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
22: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
23: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Евросоюза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, которые могут перевозить российскую нефть. Мера направлена на усиление контроля за морскими перевозками и предотвращение нарушений санкционных ограничений. 15 июня погранпереход в эстонской Нарве на границе с Ленинградской областью сократит время работы на 4 часа. Пешеходный пункт пропуска будет открыт ежедневно с 7 утра до 7 вечера по московскому времени, тогда как режим работы российской стороны остается без изменений. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Да все без нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
10: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
11: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097.
12: Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость классная, наконец-то о нас позаботились. Госдума обязала банки, операторов и маркетплейсы возмещать ущерб, если клиент лишился денег из-за их бездействия. Мне как никому надо, потому что я довольно часто заказываю на маркетплейсах и также часто возвращаю деньги обратно. Да, зачастую отказываюсь от товара. Не всегда деньги приходят на следующий день, приходится грызться со службы поддержки и так далее. Я это все, конечно, не люблю, мне всегда надо, чтобы кто-то за меня все эти вопросы решил, какой-то адвокат мне необходим и так далее. Сейчас, смотрите, все, проблемы вроде как будут потихоньку исчерпываться, мне такое необходимо. Кстати, рассказывайте, где вообще вам приходилось в последний раз качать свои права и доказывать свою правоту? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Кэдди Ди Кей в этом части и Cricket Love. Еще впереди Loud Luxury, Love You For Life.

также в этом часе Тиесто «Beautiful Places». Сейчас откроют Yearbox и Graceland, и все это рекорд-дэнс лета.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран приостановил все вылеты из своих аэропортов до дальнейшего уведомления. Мера принята из-за закрытия воздушного пространства на западе страны. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Ирана. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Минтранс ожидает, что крупные аэропорты России постепенно внедрят биометрический подход на рейсы без паспорта. Уже подана заявка на запуск системы в аэропорту Нижнего Новгорода. Возможный старт в этом году. Дальнейшее распространение будет зависеть от готовности инфраструктуры и пассажиропотока. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да все без...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил. А у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы неужели... мы кредит возьмем, нормально перетопчемся. Не в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо!
15: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
18: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
19: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
20: Категория 0+.
21: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
22: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
23: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
24: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Крут-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и мы здесь, Кремов Хрусталев, и стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, первыми признаками психического расстройства традиционно считают резкие перепады эмоций, апатию, нарушение сна, отстраненность и потерю концентрации. Но

0: все это полная ерунда, так как все эти симптомы в новой реальности давно указывают не на психическое расстройство, а на современность и продвинутость человека, который следит за новостями, которые, собственно, и ответственны за перепады настроения и потерю концентрации. Так что вы никакой не психический, если что, вы просто продвинутый современный человек. И для вас, как всегда, эти самые новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Любители писать «доброе утро» в рабочих чатах чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием, показало исследование с участием 6000 человек. Среди тех, кто регулярно начинает день с приветствия коллегам, уровень выгорания достиг 52%. Исследователи связывают это с эффектом токсичного позитива, стремлением постоянно демонстрировать хорошее настроение, независимо от реального эмоционального состояния.
0: Офигенно! Слушайте, а кто занимается такими исследованиями? Вот, я хочу просто понимать, значит, вот пока люди там работают, пашут до стресса, до физического изнеможения на двух работах, да, кто-то вот занимается такой фигней, там выясняет, значит, кто там в чатах пишет «доброе утро». Что это за работа вообще? Как на нее устроиться? Пока одни строят, там тушат, спасают, нервно обсуждают проблемы в рабочих чатах, да, эти трутся в чужих рабочих чатах и еще там выгорают.
3: Но у нас же много, как бы, специалистов. Есть целые, наверное, институты, там, институт исследований, астрологии и юриспруденции. Знаете, какой-нибудь такой.
0: Ну, и выгорающих. Нет, серьезно, как называется работа? Пинать болту и искать выгорающих, как она называется?
3: Ну, сами себя называют исследователи. Исследователи. Общественного мнения, если...
0: Я, знаете, и вы, да, создайте, что в какой-то момент вы думали, что лучше в этом смысле, чем работа на радио, уже нет. Да, приходишь там...
3: Времена меняются, да,
0: болту пинаешь, оказывается, есть круче. Но, значит... В чем исследование-то? Значит, что они нам говорят? Что среди тех, кто регулярно начинает день с приветствия коллегам, да, уровень выгорания достиг 52%. И исследователи вот эти замечательные связывают это с эффектом токсичного позитива. Токсичный позитив, а это что? Это, я так понял, они придумали новый такой полезный термин, да?
3: Ну как-то же нужно было это объяснять, как бы, вот, что вот...
0: Токсичный позитив.
3: На людях он улыбится, там, а там вечером там на стенку лезет.
0: На людях. На это людях, очень конечно, правильное слово, да. Не, ну, понимаете, токсичный позитив, а бывает вайбовый негатив? Или там, знаете, имба-негатив. Еще, знаете, как говорят, сасный негатив. Бывает?
3: Ну, сасный уже устаревший термин. Ну, не в тренде.
0: Нет, ну, какой-то, нет, ну, если есть токсичный позитив, значит, есть и наоборот позитивный токсизм.
3: Негативный оптимизм.
0: То есть, значит, ну, по сути, то есть, если чувак в рабочем чате написал «доброе утро», это уже как бы токсичный позитив.
3: А вот тут есть нюансы. Смотрите, если я написал в сети, как бы, ну, в групповом чате рабочем «доброе утро, коллеги», собрание переносится на завтра сегодняшнее. Там «доброе утро, коллеги», кто из вас, гниды, стырил мой йогурт из холодильника?
0: Ну, да, я просто
3: по делу. Я написал по делу.
0: Не что по делу? Доброе... Конкретно.
3: Ну, то есть, я поздоровался просто «доброе утро», не просто «доброе утро».
0: Подождите, если вы написали «доброе утро», папа, все, да? Вам сказали исследователи, что вы выгорели. Вот если вы написали: «Эй, твари! Собираемся поди».
3: А если я в рабочем чате, ну, конкретно, знаете, мой случай, появляюсь чрезвычайно редко и исключительно ночью. Что-то там комментирую. Это что, я позитивный человек?
0: Нет, тут, смотрите, все очень просто.
3: 2 часа ночи.
0: Если ты утром написал «доброе утро», то ты выгорел, ты токсичный там позитивщик или кто угодно еще. А если ты утром в чате написал «будьте вы прокляты, черти», да пошли вы все козу в трещину. Да сосите вы этот чупс, например.
3: Нервы крепкие, не
0: расшатанные. Нормальный человек демонстрирует вайбовый негатив. Вопрос серьезный. Исследователи, мы тоже в каком-то смысле, знаете.
3: В некотором роде, да.
0: Да, вот. Так вот, смотрите, выгорание, бич, проблема современности, да? Я бы даже сказал, да, это прямо бич, да, прям, ну, выгорают,
3: да,
0: все.
3: Чума 21 века.
0: Выгораешь ли ты на работе, дорогой наш друг? Вот что нас интересует, конкретно ты, да или нет? Тут одно из двух, либо выгораешь, и тогда как это, вот покажи, вот выгорел, вот прям до сюда.
3: На каких-то примерах, прям, да, в чем это, да, проявляется. Как или... ты борешься с выгоранием, как, да, ты не даешь себе выгореть.
0: Или наоборот, ты такой прям угоростойкий. Не выгораешь вообще.
3: Хоть все. И подгорает у тебя кое-где, ну ты держишься.
0: Особенно интересуют подробности. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: IT-эскортницы озолотились на буме искусственного интеллекта. По данным СМИ, в Кремниевой долине резко вырос спрос на девушек, которые разбираются в программировании, нейросетях и могут поддержать разговор о технологиях. Сообщается, что самые востребованные из них зарабатывают до 365 тысяч рублей в час и более 2 миллионов рублей за ночь. Среди клиентов таких специалисток якобы встречаются сотрудники NVIDIA и других крупных IT-компаний.
2: IT-эскортницы? Это IT-тутки? Или, прости, IT? Как это называется?
3: Такие, да, на все руки мастерицы. Марии-искусницы. То есть и туда могут, и сюда могут.
2: Нет,
3: и шпец, и жнец на дуде и грец.
2: Про дуду как раз. Значит, IT-эскортницы, то есть, что это, по сути? Это проститутка, которая, как бы программируя, одновременно за деньги дает, да?
3: Это... Ну, то есть шарит и в том, и в этом, да?
2: Ну, прямо там, нет, это не просто, это вот то, что это называется на все руки и не только мастер,
3: и
2: да?
3: И на людей игрец, да.
2: Да, так, это что, такой новый, как бы, я хотел сказать тренд, но это не новый тренд. Это уже реально новый мир. Остановите его, кстати, я сойду, потому что он мне не знаком, такой мир. Значит, подождите, я хочу это осмыслить. Значит, это в Кремниевой долине, то есть не у нас, да?
3: Там якобы встречаются сотрудники NVIDIA.
2: Да-да, и там, вот в этой долине, где им видео, резко вырос спрос на девушек, которые разбираются в программировании, да, и могут поддержать разговор о технологиях. И при этом они эскортницы. А вот тут я не очень понял, а разговор о технологиях они поддерживают, это до секса, после секса или во время секса разговор? Ну, то есть, нет, хочу просто, для меня очень важно понять, ну, это хотя бы не во время минета, да? Потому что это, знаете, это совсем тяжело. Это даже за 365 тысяч в час это тут нужны навыки не программиста, а экстремального тамады.
3: Да нет, конечно, в перерывах. Вот лежат, как бы курят, они же программисты курят вот такой, ну, парят жижу эту свою там, да? И говорят, как
2: а
3: бы.
2: А почему? Нет, подождите, это ваши домыслы. А я думаю, что если им нужны действительно IT-проститутки, IT-шники, чтобы они разбирались и прям во время этого, чтобы время не тратили. Потому что пока там туда. Знаете, ведь IT-шники думают, что это, лежишь, время идет, ни о чем интересном не поговорить, полезным. А тут из-за это и как бы и еще и... А может, код какой-то прописал интересный?
3: Код?
2: Да.
3: Ну, там код зашел в комнату.
2: Это другая история, забудьте. И тут у меня, знаете, какой вопрос? Ну, смотрите, ну, IT... Это знаете что? С другой стороны, это не так плохо. То, что появились IT-проститутки. Это неплохо. Знаете почему? Это потому, что мир на самом деле идет в хорошую сторону, в правильную. Потому что вот раньше были просто проститутки. То есть это плохая профессия. Она хоть и древняя, но ничего хорошего в ней нет, мягко говоря, да?
3: Все в ней плохо, давайте
2: все
3: осудим.
2: Все плохо,
3: давайте.
2: Откровенно, да? А ведь теперь, смотрите, то есть мир становится лучше. Мир становится более прагматичным. Теперь не просто проститутки, а IT. То есть людям уже недостаточно вот этой срамоты просто, да? Они хотят что-то полезного.
3: Но тут еще, возникает, понимаете, такой этико-экономический вопрос. Вот смотрите, вот девушка, да, разбирается в технологиях, да, как бы обладает навыками программиста. Вот зачем она пошла еще в экскортницу? Зарабатывала, нормально бы пилила код, зарабатывала бы деньги, как бы наравне с этими айтишниками.
2: А я вам скажу.
3: В Кремниевой долине.
2: Видимо, потому что они, ну, как бы девушка поработала и как айтишник, и поняла, что сосать проще. Но, знаете, я вам вот что скажу. Еще раз, я хочу подчеркнуть, что это хорошая тенденция. Уже не просто эти проститутки, да, а IT-проститутки. А я вас уверяю, что вот при этой прагматической тенденции дальше будут, например, да, вот сейчас появились эскортницы, да, так сказать, IT-эскортницы, дальше появятся, скажем, эскортницы-сварщики, которые и это умеют, и трубу сварить, например.
3: А кто будет их клиентами? Сварщики?
2: Да кто?
3: Не получается. Тут еще тоже такая ситуация. Смотрите, зачем айтишникам говорить во время или до секса, или между сексами о своей работе? Скажем, вот существовали такие плечевые, да, которые стояли в ультрасы, их дальнобойщики брали, да? Дальнобойщики с ними же не хотят говорить, там, как не дать себе соляру слить, как там груз
2: украсть. А может быть, говорят?
3: Им это не надо.
2: Мы не знаем, вы что, дальнобойщик?
3: Может, говорили. Помните, в Бумере там эта ситуация была?
2: В Бумере тогда...
3: Ну, там дальнобойщик там.
2: Неважно, хотят люди полезности какой-то. И да, эскортницы, проститутки, да, А я вам скажу больше. Скоро, я надеюсь, появится эскортница аналитики. То есть и анализ делает, и анал.

0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya 2RIS. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «2RIS». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический и бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: radiostv.ru.
9: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово лысеют. По данным специалистов, спрос на пересадку волос среди людей младше 35 лет за последнее время вырос примерно вдвое. Причем пересаживают не только волосы на голове, но также бороду и даже брови. Трихологи отмечают, что облысение все чаще начинается уже в 20-30 лет и затрагивает не только мужчин, но и женщин.
2: Что? Бороду и брови? Я что-то не понял, а что, у россиян борода выпадает?
3: Ну, у некоторых, как говорят, там, да, выпадает борода.
2: Подождите, ну тогда я вам скажу, это уже серьезно, знаете, это уже прям не просто облысение, это уже какой-то плешоапокалипсис. То есть, смотрите, значит, у россиян, если верить этой новости, лысеют не только головы, но и лица. То есть, как бы волосы выпадают прямо из щек, да, и из лба, в случае с бровями, да?
3: Ну, получается, что да.
2: Подождите, ну кстати...
3: Даже их теперь пересаживают, смотрите, как бы...
2: Да, конечно, ну тогда, пройдите, если, значит, волосы, значит, ну вот объясните мне, тут просто реально это какая-то просто новая история, тут надо разбираться в терминах. Вот когда выпадают волосы на голове, это называется облысение, так? А когда они выпадают из бороды, это как, разбородение? А из бровей разбровение, как это называется?
3: Отрицательный рост бороды, по-научному это называется. И бороди.
2: А пересаживают бороду. Я вот, видимо, плохо знаю россиян. А откуда они пересаживают бороды и брови? Выдергивают у слишком бровистых и бородатых?
3: Нет, чужие же пересаживать нельзя, они не пижутся. Нужно свои. Ну, смотрите, борода у всех людей отличается даже порой цветом от волос на голове, да?
2: Да.
3: И как бы и структурой. То есть волосы на бороде, они такие потолще будут. Единственное место, которое я себе представляю, это пах. Паха на бороду можно. Там они просто, они структурно похожи.
2: Я не понимаю, зачем вы себе представите пах сейчас?
3: Нет, откуда волосы можно добывать для бороды? Где разжиться?
2: Для бровей? Тогда на брови не останется.
3: Да.
2: Это, не, ну, понимаете, для бровей она слишком длинна в моем случае. Брови будут прям свисать, такие густистые на глаз. Ну, нет, послушайте, я что-то не понял. Пересадка бороды? Нет, я, конечно, знаю одного персонажа с пересаженной бородой. Это, собственно, Дед Мороз. Но с пересаженными бровями...
3: А у него тоже, хотя и брови из ваты.
2: А, кстати, у Брежнева, у него же свои были?
3: Натурально, свои там, да.
2: Или у Хрущева выдрал?
3: Фермерские, нет? Все свое.
2: А где-то что у россиян с бровями? Почему они их пересаживают? Почему они у них выпадают?
3: Да. Может, они часто дергают тебя за бороду и там косплеят старика Хоттабыча?
2: Нет, я думаю, что нет. Смотрите, нет, давайте будем все-таки, ну, хватит ваших сказок. Значит, вот про облысение говорят, почему? Почему люди в основном, спросите у любого трихолога, он вам скажет, что, скорее всего, это генетика. То есть там папа лысый и ты лысый.
3: А почему папа лысый?
2: Ну, потому что папа и его папа лысый и так далее. Ну, окей, не будем, да, сейчас там, да.
3: Кто нулевой пациент у вас в роду лысый?
2: Вопрос не в этом. Вопрос, что с бровями? В случае с волосами, понятно. Понятно. Папа лысый, ты лысый. А с бровями, типа, папа без бровей и ты без бровей. Папа на бровях и ты на бровях.
3: Да, папа когда-то давно-давно, прикуривая от костра пьяненький, спалил себе брови.
2: Хорошо, а борода что, тоже выпадает? Хорошо, а если, значит, человек без бороды, значит, ты весь в бабушку? Хотя нет, бывают же, наоборот, такие бабушки с такими усиками и бородой, да?
3: Да.
2: Что скорее,
3: да,
2: в дядю. Окей. Да, да. Ну, хорошо, ладно. И тут у меня заинтересовало, если у россиян выпадают брови и борода, а шампуней там для бровей нет специальных, вот как, знаете, для волос?
3: Или... Есть, как бы это называется, просто шампунь. Как бы ты моешь башку, одновременно намывая и брови.
2: Брови?
3: Да.
2: Ну, хорошо, ладно. Тогда скажите мне вот что. То есть, если... Вот просто удивительное время мы живем, все так запуталось. То есть, вот если к тебе на улице подходит бородач, байкер, так это может быть просто пересадка? То есть, да, и он такой, если он такой весь на бровях такой, да, а это не его, а донорские брови.
3: Ну и что? Как бы все равно страшно. Тем более страшно.
2: Нет, это
3: тем
2: страшно.
3: Тем паче страшнее, что человек все брови пересадил. Это же страшный человек.
2: Это жутко, но...
3: Маничелло.
2: Но скажите мне, там же вначале было сказано, россияне массово лысеют, причем и мужчины, и женщины. Кстати, женщины... То есть, может, и Ксения Собчак, она на самом деле как Гоша Куценко?
3: Да? А мы чего-то не знаем.
2: А Джигурда бороду свою пересадил от шамана?
3: Вот, нет, себе пересадил с этого самого на бороду.
2: Я скажу вот что. Значит, если россияне массово лысеют, то в любом случае пора с этим что-то делать. Пора, нам нужна программа, какая-то программа о волосении россиян. Или, может быть, просто сделать какую-то поддержку лысым. Там, не знаю, ну, типа, знаете, там, семейная ипотека лысым. Или, может
3: быть... Пенсию раньше, на пенсию уходить.
2: Да, какие-то льготы. А может быть, сделать какую-то социально-гуманитарную программу под названием «Не гоняй лысого», например.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: В России может появиться гос-VPN. Как пишут СМИ, сервис планирует предоставить отечественным разработчикам, чтобы обеспечить им доступ к зарубежным ресурсам, работа которых затруднена в стране. При этом на встрече с IT-компаниями инициативу встретили неоднозначно. Некоторые участники выразили опасения, что единый VPN упростит блокировку российских пользователей и создаст привилегированную группу с доступом к иностранным сервисам.
1: Гос-VPN? Слушайте, я думал, что я слышал все. А вот у меня такой вопрос. А госзакладки не появятся? Ну, то есть, знаете, такие, ну, закладки, но нормальные, законные такие, государства.
2: Там сметанка, сахар, рафинад, там, да, вот ну, все. Тут,
1: да, что это без ерунды, без этой. Послушайте, гос-VPN? VPN? Это вообще-то, ну так, просто, может быть, ну, так, напомнить. Это то, что позволяет, ну, как бы, притворяться, что вы находитесь в другой стране. Это, собственно, способ обхода государственных запретов и государственных блокировок. И, значит, что? И государство, ну, вот в лице кого-то, предлагает создать свой VPN, чтобы обходить свои же собственные запреты. Слушайте, так, может быть, тогда просто ничего не блокировать?
2: Так тут есть
1: это
2: нюанс.
1: Это и будет лучший гос-VPN, это отсутствие блокировки, нет?
2: Ну, конечно, нет, смотрите. А его же не всем будут раздавать, а только проверенным людям, как бы ответственным людям, там, отечественным разработчикам, видимо, как бы на госслужбе, которые. То есть остальным не дадут, как бы.
1: Нет, все, я, да,
2: а
1: я
2: таким
1: понимаю.
2: Дадут у них такой нормальный.
1: Да, так вот, то есть это будет так.
2: Да?
1: То есть, как,
2: вам не дадут.
1: А вот у нас гос-VPN не будет.
2: Не будет.
1: Мы, да, мы люди такие,
2: нет.
1: Да? То есть. То есть вам как бы не. А вам что дадут?
2: А мне ничего не дадут. Может, догонят и еще не дадут.
1: Гос дадут, да? Ну, просто, ну, в общем, да, это, конечно, правильно. Это правильно. Если есть, ну, вообще, конечно, ну, вообще эта тенденция правильно максимально сделать все, как бы, о государстве, что
2: кому-то
1: что,
2: можно,
1: что
2: кому-то нельзя.
1: Конечно. Но, понимаете, ну, тогда ведь, ну, VPN такая странная штука, это, собственно, ну, то, что, как бы, не очень должно быть легально. И вот тогда я думаю, а вот не появится ли в какой-то момент, не придется ли сделать и гостелефонных мошенников, например? Ну, то есть, не вот этих вот бесконтрольных беспредельщиков, да, а вот таких проверенных, таких служивых, может быть, в звании, да, что если, например, звонит он пенсионерке и говорит, что он генерал, там, ему, мол, там, выкинь деньги с балкона, то он реально генерал?
2: Ну, может, не генерал, давайте, ну, полковник хотя бы.
1: Да, да.
2: И когда... и налоги платит с денег, у которой отжал у пенсионера.
1: Да, и когда ему выкидывает с балкона деньги, он реально их отнесет на безопасный счет.
2: Да, эти деньги пойдут на что-то хорошее. На гос-VPN.

реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сейчас мы меняем ваше время на нашу зарплату. Сейчас вы написали и продолжаете писать сюда свои сообщения, но а мы эти сообщения будем читать за то, что в конце месяца получим заработную плату. Этот обмен происходит у нас периодически в этом месте нашей программы, которую мы называем между собой «Народные новости», «Чё там».
1: Ну, к нам тут подъехало очередное исследование о том, что вот люди, любители писать «Доброе утро» в рабочих чатах, больше подвержены профессиональному выгоранию. Даже связали с новым таким явлением, как токсичный позитив. Ну, бог с ним, с этим токсичным позитивом. Выгорание. Так мы давно уже живем с этим термином, там, уже лет 5-6, там, да, сколько-то.
0: Как-то прижились, да, уже прижились. Как-то, даже как-то уже, знаете, там, ну, уже не разлей вода, уже стерпелась, слюбилась, да? Как-то без выгорания уже как-то уже...
1: Да, и выгораешь ли ты, действительно, как ты это понимаешь, что самое выгорание? Какие признаки этого выгорания? Как ты с ним борешься? А если не выгораешь, что ты для этого делаешь? Поделись какими-то своими секретами. Ну, вот очень много секретов, как бы, чтобы не выгорать. Я на работе больше угораю, чем выгораю. Листаю ленту «Запрет грамма» и ржу на весь офис. Некогда мне выгорать. Вы знаете, в каждом же, наверное, офисе есть такой человек, который ржет на весь офис. Как бы.
0: А что это за работа?
1: Выгорают?
0: Нет, а может быть, вы
1: начальник?
0: Думаете? Нет. Ну да, они работают. Но мы говорили, на самом деле, я помню, мы как, кстати, сейчас вспомним, мы обсуждали выгорание, и мы действительно тогда как раз с вами обсуждали, что вот как меняются времена. В наши времена, помните, все угорали, сейчас все выгорают. Вот есть, слава богу,
1: остались,
0: еще люди.
1: Да.
0: Да. Старая гвардия, да. Есть еще, конечно, те, кто подгорают, да?
1: У них-то,
0: а кстати, что, на ваш взгляд, хуже, выгорать или подгорать?
1: Ну, понимаете, когда у тебя подгорает, это как бы такое явление временное. Вот подгорало, потом прошло. Ты там, ну, там что-то там.
0: А выгорать это тоже. Все,
1: там,
0: да?
1: Видимо, такой путь в один конец, да, там выгорать там, да. Вот есть такие, у которых да, подгорает, но не выгорает. Я на работе не выгораю. Но у меня на работе горит. Очко. Но он прям не выгорает.
0: А что это за работа?
1: Что же это такая работа?
0: Ну, да. Если у него горит очко, значит, это он описывает свой рабочий инструмент, правильно?
1: Ну.
0: А его. Ну, может, как, ну, работает не щадя, как бы.
1: Не
0: да?
1: щадя, да. Напиши.
0: Кто это пишет?
1: Мишаня Хиту.
0: Так я давайте я ему позвоню, я не найду, наверное.
1: А вот он, знаете, во сколько? Он в
0: 20:07. Слушайте, такое найти сейчас, если я обновлю, все посыпется. 20:07 у меня нет.
1: Как-то,
0: подождите, нет, но нет.
1: Все у меня было, как бы.
0: А вот нашел, да. Знаете, кстати, как я его нашел? Вот словачко такое приметное.
1: Бросайте голос сразу, да?
0: Сейчас я звоню.
1: Да, и слово приметное, и сам он по себе бывает приметным.
0: Это не то, что... Уверен, что нужно такому человеку звонить вообще.
1: Ну, как бы, давайте не побоимся и позвоним. Ну, хоть разок.
0: Сейчас звоню. Мишаня, да?
1: Мишаня. Может, занят там? Очко охлаждает.
0: Ну, не так же. Все запущено. Ну что, дорогой мой, ну в первый раз звоню человеку с горящим очком. Вот что, а вон он сейчас.
1: А, все, сбросил.
0: Значит, горит действительно, ну ладно. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет то, что мне попадается сразу на глаза, это лучше как бы не читать никогда. Ну, вот пишет... Вот неизвестный пишет, работаю в полиции. Как вы думаете, чем заканчивается сообщение?
1: Ну что, видимо, что-то по поводу выгорания, по поводу сегодняшней темы там.
0: Ну как выгорает он в полиции?
1: Он говорит, никак не выгораю, как там можно выгорать?
0: А вот смотрите,
1: каких там не держат.
0: Он пишет, каждое утро, каждый день нехороший, захожу я в отдел с фразой «Здорово, бедолаги», «Всем недоброе утро, всех не рад видеть, я выгорел».
1: Выгорают там, да?
0: Ого. Нет, тут надо позвонить, конечно. Сейчас.
1: Мишане вам было мало. Мало унижений от Мишани. Вам еще и от полицейского.
0: Ну, по крайней мере, здесь про очко ни слова, да?
1: А, сейчас, подождите, сейчас дозвонитесь.
0: Так... первый раз звоню в полицию, ну, поговорить про... Нет, в хорошем смысле. Без этого всего, типа, ай-яй-яй. Алло. Алло, полиция? Значит, зашел на тело, да.
1: И вам недоброе утро.
0: Ну, да. Слушайте, ребята, ну, кого-то... У вас телефон... Как вы... Я не понимаю, они пишут сообщения, на это у них есть время, чтобы найти, открыть, там, дописать. А к телефону... Разучились, что ли, подходить к телефону? Ну, давайте я последнее там почитаю. А, вот пишет, например... Вот пишет... Какую форму оплаты вы предпочитаете в нашем автоцентре? Нал, анал, безнал. А, это есть какой-то автоцентр?
1: Не звоните туда только, пожалуйста.
0: А может, я машину хочу
1: не купить? Надо. А какую форму вы почитаете?
0: А вот, вы, вот и выясним. Ну, я не знал.
1: А там скидки такие на интернет-форму оплаты. Бонусы,
0: а
1: знаете?
0: Что это за автосалон?
1: Это кэшбэк вам вернется.
0: Не надо кэшбэк в этом случае.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Квадроберы и фури в России заметно повзрослели. По данным журналистов, на тематических встречах все чаще можно встретить не школьников, а студентов, айтишников и молодежь до 30 лет. При этом формат таких мероприятий тоже изменился. Вместо съемок контента для соцсетей участники знакомятся, общаются, устраивают фотосессии и проводят время в компании единомышленников. Для многих маска животного стала способом легче находить друзей и справляться со стеснительностью.
2: Квадроберы повзрослели? То есть, я правильно понимаю, то есть скоро мы увидим на улицах 80-летних квадроберов?
3: Ну, не скоро, а вот через, ну,
2: когда-нибудь
3: через 50
2: увидим.
3: Лет, если, да, сейчас 30.
2: То есть, неважно, ну, кто-то увидит. То есть, будут ползать в масках и с тележкой. То есть, такой квадробер-пенсионер. Это интересно, потому что я думал, что квадроберство заканчивается там в 15, а оно продолжается. Значит, что там по данным журналистов на тематических встречах все чаще можно встретить не школьников и студентов, а айтишников и молодежи 30 лет. То есть, смотрите, квадроберам, значит, уже почти 30.
3: Как,
2: да?
3: Быстро растут чужие дети, да?
2: Ну, то есть, это уже как бы, то есть, это уже квадроберство среднего возраста. Я вот про что. А дальше, значит, что? А дальше квадроберство пенсионное. То есть, они уже, квадробер, будут в масках, котиках, там, с хвостами на скамейке сидеть. Знаете, и ворчать там, типа, на молодежь, проходящую мимо, там. А, проститутка в короткой юбке идет. Даже там хвостом котика не прикрылась. Без маски кота идет. Совсем стыд потерял.
3: С коротким хвостом.
2: Или, да, кстати, может быть, к тому времени, знаете, когда они станут пенсионерами, уже все будут квадроберами. И старики, и молодежь. Может, и хоронить будут уже в масках котиков к тому времени. Мы же не знаем, как эта тенденция, ну, да, сколько далеко она зайдет.
3: А формат точно меняется. Смотрите, дальше 15-летние квадроберы пилили контент, ради контента это все делали. А сейчас вот встречаются там, видимо, может, в барах, там, знаете,
2: это может быть. Паразит. А еще там, видите, там есть такое слово, и фури. А это кто? Я просто за трендами.
3: Ну, это успел. Тоже, кстати, более древнее, чем субкультура. До квадроберов еще было задолго. Да.
2: Это фури, это типа от фэри, да? Пушистый типа, да? А, подожди, а тут, дайте мне догадаться. Пушистый. То есть, если квадроберы, они в костюмах там котиков, ну, в основном, других животных, то эти фури, они в костюмах чего-то пушистого. Подождите, дайте догадаться. Пушистое, прям такой вот пушистое. Это не тот костюм, о котором я думаю, такой.
3: А такое заросшее представление в фуре, там, да, такое вот.
2: Да?
3: Да, такое, для взрослых.
2: Вышел в костюме.
3: Даже не 18+,
2: не бритого, 21+,
3: да? А если я просто надел шубу из бобра, я могу считаться в фуре, что я вот.
2: Если на голое тело. Нет, на голое тело?
3: Ну как, ну, конечно.
2: Нет, она в фуре.
3: Могу?
2: Как еще вас назвать? Ну, вы знаете, что меня поразило больше всего? Меня больше всего поразила, значит, там фраза, что для многих маска животного стала способом легче находить друзей и справляться со стеснительностью. Со стеснительностью? То есть, подождите, то есть это вот они ползают на улицах, значит, на четвереньках, в масках. Это тоже, чтобы не стесняться?
3: Ну да.
2: То есть, смотрите, нет, для меня это совсем не да. То есть сидеть на встрече, там, не знаю, в кафе, в маске катать, чтобы не стесняться? Да я бы, наоборот, от стыда бы умер.
3: Да перестаньте вы, я вот сам человек стеснительный, как всем известно. Вот, но если я надену на голое тело шубу из бобра, на лицо маску бобра, меня никто не узнает, нечего стесняться. Видите? Я
2: это
3: развлекусь по полной. От комплексов избавлюсь.
2: Ну хорошо, ладно, согласен. И помогает найти друзей. А это как, тоже в масках? Хорошо, а извините, там сексом тоже занимаются в масках?
3: Ну да.
2: А потом шока не бывает, когда они маску снимают? Когда в первый раз увидел...
3: не снимайте маску. До конца сохраняйте интригу.
2: Да, я надеюсь, это правильно, потому что, например, там, представляешь...
3: Шубу распахнули, там, выход туда-сюда, и все.
2: А то ты познакомился с ней, ты в маске, а, значит, она в маске, да? Потом вдруг, не дай бог, она, так сказать, окажется, скажем так, мягко несимпатичной, сняла маску. Так у тебя, извини, пенис, как хвост квадробера на 5:30. Так бывает, кстати?
3: Проверим.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополе малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. «Грильхаус» – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. «Грильхаус» – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Телефон рекламной службы 992.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере, показали исследования. Работодатели нередко воспринимают таких кандидатов как более умных, компетентных и надежных. Кроме того, ученые обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. А психологи отмечают, что очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Они что, хотят подгадить работодателям, что ли? Потому что теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%. Даже, знаете, те, у кого, как говорят, глаз алмаз. Даже те, кто подглядывает за голыми людьми в окнах соседнего дома без бинокля.
3: Да. Знаете, а некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете, чтобы такое...
2: Чтобы совсем показать. То есть теперь все ломанутся на собеседование в очках.
3: А они копейки стоят, у метро продаются такие, ну, дешевые такие, одноразовые,
2: да,
3: очки.
2: Даже туда. С простыми стеклами. А у нас же еще люди меры не знают, знаете, подумают там, что некоторые вообще напялят две пары. Там одну на глаза, другую на лоб. Знаете, как совсем умные делают? Очки на лоб так, знаете? И, кстати, я еще дам совет насчет на лоб. На лоб это, кстати, очень хорошее, но есть еще круче. Если хотите совсем выглядеть на собеседовании умными, нужно, чтобы очки еще были запотевшими. А для этого перед собеседованием их нужно как бы немножко обдать паром. Может быть, над кипящим чайником. Может,
3: а зачем? Как это коррелируется?
2: А я объясню. Потому что с запотевшими очками ты будешь как бы выглядеть как доцент, как академик. Потому что, ну, согласитесь, что ведь академики, они на то и академики, что они даже, извините, сексом занимаются в очках. Да, а очки во время секса потеют. А раз потеют очки во время секса, значит, точно академик.
3: То есть, подождите, то есть вас примут за возбужденного академика? Нет. Тут есть свои минусы? Нет, подводные камни.
2: Просто за академик. Хорошо, ладно. Есть другой лайфхак. Знаете еще, вот когда ты совсем умный, когда, знаете, очки немножко разбитые, как паутинка такая на очках. Это уже совсем ученый, со степенью. Такой, какой-то серьезный человек. Перельман пришел.
3: Ну, или дужка очков с синей изолентой перемотана, знаете, отлетела.
2: Ну, это уж никто не поверит, что вы...
3: Ну, тут тоже есть минус. Увидев, что ты вот так ходишь, тебе будут меньше денег платить. Ну, зачем тебе деньги? Ты новые очки не покупаешь.
2: Тут не переборщить главное. Ну, и в чем там суть? Значит, работодатели воспринимают кандидатов в очках как более умных. То есть, объясните мне, то есть работодатели думают, что плохое зрение равно большой ум, да? Тогда у меня вопрос, а плохой слух что, нет? Вот если человек приходит устраиваться на работу со слуховым аппаратом, это что, не значит, что он тоже умный?
3: Филармонию, пианистом.
2: А если и в очках, и со слуховым аппаратом, и с памперсами от недержания, так это вообще гений, такого надо точно брать.
3: И с вставной челюстью. Он пришел, вынул ее, стакан с водой положил.
2: А это почему умный?
3: Ну, типа, опытный, наверное.
2: Да. На опыть! А челюсть сломал. Я на этом зубы железные сгрыз. Зубы нажил. Ну, и значит, в чем новость? Что психологи обнаружили, что в очках умнее. Ой, невероятные исследования. Слушайте, у меня в школе был такой, ну, на старший класс, такой хулиган по кликухе Рябчик.
3: Почему так?
2: Ну, неважно, из-за этого. Дело в другом, что он одному, по-моему, однокласснику в очках, он говорил ему такой: ты чё в очках, очкари-то? Ты чё, самый умный? Так, значит, что получается, что вот этот Рябчик, он был первым психологом?
3: Ну, это вот, как бы, да, конечно. Ученые подтвердили, как бы, психологи нашу детскую, ну, то, что мы знали в детстве. Чё, очки еще нацепил, типа,
2: да? Чё, умный, что ли?
3: Да.
2: Но и Рябчику за это никто не заплатил. Психологам, надеюсь, заплатили неплохо. А, кстати, скажите, тут вот не очень сказано про очки. А имеется в виду дальнозоркость или близорукость?
3: Тут они скорее близорукость.
2: Не, подождите, тогда, да, это близорукость.
3: А то, если у кого-то дальнозоркость, значит, наоборот, тупой, да?
2: Подождите, значит, у вас дальнозоркость. Вот,
3: да.
2: А у меня близорукость, все сходится. Но объясните мне, какая связь? Там было сказано, значит, ученые обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. Какая связь? То есть, если, вот объясните, если человек посадил зрение, ну, например, не знаю, смотря на телефоне там круглые сутки порнуху, у него высокие когнитивные способности?
3: Ну, это, знаете, это пошло с тех времен, когда не было еще возможности на телефонах посмотреть порнуху.
2: А может
3: люди
2: быть...
3: читали книги, понимаете?
2: А, окей, хорошо. А может быть, просто, знаете, смотрел, не просто смотрел порнуху,
3: на сварку.
2: А еще анализировал.
3: Что? На сварку смотрел. Умный же человек? Умный.
2: Да,
3: ему говорят, смотри на сварку.
2: Любопытный.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: В Тарусе депутат Сергей Монаков, который ранее курировал вопросы безопасности дорожного движения, стал участником ДТП с пешеходом. По данным СМИ, предварительно авария произошла, когда чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2: То есть может еще оказаться, что это не он сбил пешехода, а пешеход его.
3: Просто он с разбегу как впилился ему в лобовое стекло.
2: Лютый пешеход шел со скоростью 90 км в час и налетел там на его крузак или там что, прямо в лоб. А пешеход, знаете, может быть еще и тоже пьяный был. И может вообще не имел права на управление ногами. И вот, кстати, вот тут у меня такой вопрос. А кто вот априори, кто тут больше виноват? Пьяный пешеход или пьяный водитель-депутат?
3: Слушайте, ну я не знаю, ну как бы депутат-то, ну как у нас может быть виноват депутат? Ну,
2: нет, согласен.
3: Ну, то есть, ну перестаньте.
2: Ну, значит, смотрите, и ну, тут депутата нельзя все-таки полностью винить, потому что там же было сказано, депутат, который ранее курировал что? Что он там ранее курировал?
3: Ну, вопросы безопасности дорожного движения.
2: Вот, и тут главное слово «ранее». То есть теперь-то все, теперь он завязал. Не с курированием, точнее, с курированием записал, но не с алкоголем, да? Это очень важно понимать. Но, да, то есть человек завязал, и, может быть, знаете, просто разочаровался в безопасности дорожного движения. Знаете, что выгорел, да? Что называется? То есть дорожное движение уже не то. И, может быть, поэтому и был пьяный. Нажрался, может, отмечал окончание кураторства.
3: Да, и уехал из Москвы в Тарусу. И тут я его понимаю. Есть такой фактор Тарусы. Я был в этом прекрасном городе, отдыхал неделю на даче у московских друзей, недалеко от Москвы. Там река Таруса, река Ака, да, да. Там. Он такой, знаете, такой, ну, город из 19-го. Там. И мы, я был там неделю, и вот я подтверждаю, ни одного дня мы не были. Даже у Николая Заболоцкого есть стихи про Тарусу, когда там песня стала, да. Там целый день стирает прачка, муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Когда собачка с бородкой сидит на крыльце, как можно...
2: Там... Не, как тут не натаруситься?
3: Да, нет, конечно.
2: Нет, это я тогда понимаю, конечно, ну как еще? Это тогда... А вы прям были в состоянии уже такой тарусы? Ну,
3: такой, да, такой, просто как будто как коренной. Потомственный.
2: Ну и вот он. Значит, все, кураторство безопасности закончилось. Теперь можно оттянуться в Тарусе и сделать дорогу чуть более опасной. Ведь он же бывший куратор безопасности. Но, знаете, я все-таки не верю, что... Мне кажется, и да, это 100% так, что бывших кураторов безопасности дорожного движения не бывает. Да? И я уверен, что он даже сейчас может дать какой-нибудь хороший совет по безопасности дорожного движения. Типа там... Там, не знаю, какой совет?
3: Ну, он как бы на практике проверил безопасность дорожного движения. Нужен
2: какой? Типа там... Там, не знаю, какой совет?
3: Ну, он как бы на практике проверил безопасность дорожного движения. Нужен
2: какой? Да, да.
3: Был только теоретиком, как бы...

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, укутался в свои одежды из шерсти, льна и шкур животных. Собрался уходить на энергосплин. Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы говорим много в основном про выгорание. И вот некоторые слушатели замечают признаки выгорания и у меня. И предлагают свой план, как от него избавиться. Кремов, поехали в Псков, полечим твое выгорание. Тебе понравится, всем нравится. Штаны там носить не обязательно, с этим проблем не будет.
0: В Пскове?
1: Вот я как-то, вот какие-то новые. Я давно не был в Пскове, конечно, лет 6-10 даже, может быть, не был в Пскове.
0: А, там теперь, там, может быть, есть какой-то такой другой, неоткрыточный Псков, знаете?
1: Да. Исконно-посконный, кондовый такой, да? Не туристический, да, знаете?
0: Да, и не для глаз, не для всех.
1: Только для своих. Возможно, они меня водили по всяким архитектурным местам, там, памятникам, Кремлям и прочее. А тут вот, как бы, оказывается, где-то там есть такая своя жизнь.
0: Я не поеду с вами, без штанов.
1: А вас никто не забьет.
0: Да, вот это очень важно. Да, вот, ну давайте читайте.
1: Да, вот, вот тоже рецепт от выгорания. Чтобы не выгорать, не нужно работать. Воруйте. И вот эти-то черти, которые там воры, жулики, мошенники, они же не выгорают совсем,
0: вообще,
1: да?
0: Больше не,
1: они
0: никакой
1: готовы жалобы заниматься, пока их не посадили своим делом 24 на 7.
0: Да, а потому что мотивированы. Понимаете,
1: так,
0: да? Нет, ну это мы должны как бы их осудить.
1: Я их осуждаю, что непонятно, что ли, что я их осуждаю.
0: Как вы их осуждаете? Давайте.
1: Ну я вас осуждаю, твари вы, гниды вы.
0: Ну они действительно не выгорают. Это действительно такое тонкое замечание. А почему так? Может, потому что они такие стойкие? Ну, как вы знаете, такие.
1: Не знаю.
0: Вот никогда, смотри, там воруют миллиарды и не жалуются, что выгорают. Да, вот в чем секрет? В чем тайна?
1: Ну вот, знаете, ну они, да, возможно, они не выгорают, но как бы потом выгорают, когда вот сидят.
0: Уже потом, да. Ну.
1: Если не дали условно
0: на ну, да, или то их выгорание. Да, тут думайте о выгорании на нарах. Ну вот пишет. А, я такое не буду. Не, и вот это не буду.
1: Вообще ничего не уже хватит уже все.
0: Вот пошло. Пишет, например, вот нет,
1: я пошел.
0: Семен пишет. Крем кого-то уже. Это?
1: Да. Это козу пора дать. Знаете, заканчиваем. У нас тут хозяйство такое, честное.
0: Да.
1: Небольшое такое, да?
0: Да, тут не выгорит. Все, ушла коса.
1: Все. Потаили.
0: Все, ладно, товарищи, сори, если мы не прошли ваше сообщение, то все как обычно. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш...

всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Впереди у нас 120 минут для того, чтобы потанцевать, круто провести время и превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. И все это можно сделать легко и непринужденно вместе с нашей радиотусой рекорд-пати. А поэтому в ближайшие два часа давайте заряжаться на максимальный позитив. Ну и, конечно же, зовите друзей, чтобы сделать крутую тусе, чтобы максимально скрасить вечер прямо сейчас. Начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». «Рекорд Пати».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Раскрыт многомиллионный гонорар рэпера Мота. Об этом прямо сейчас. Российский рэпер Мот зарабатывает 8 миллионов рублей за частное выступление. В указанную сумму не входят траты на технический бытовой райдер. Их заказчик оплачивает отдельно. Отмечается, что дата концерта бронируется после внесения предоплаты в размере 50% от стоимости. По данным ленты, гонорары Мота заметно выросли в этом году, после того, как в социальных сетях стал вирусным его трек «Как себе домой». Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммой гонораров актера Данилы Козловского, заявив, что тот зарабатывает в день в среднем 3-4 миллиона рублей. По его словам, на частных мероприятиях гонорары артиста доходят до 7 миллионов рублей. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации топ с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: radiostv.ru.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Изысканный вкус стейков из мрамора. Говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

Радио Рекорд, вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является продолжением нашей радио-вечеринки, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде. Это радио-туса Рекорд Пати.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 9 июня в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 14. Ветер восточный до 5 метров в секунду. 10 июня в Ставрополь малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 16. Ветер восточный до 6 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в «Дварис» по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radio.stv.ru.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

танцевальная и даже работа, которая кому-то нравится, а кому-то нет, в радость и не приносит никаких неприятных ощущений. Но если какие-то неприятные ощущения все-таки есть, я предлагаю скрасить их ближайшим 60-минутным отрезком нашей радиовечеринки Рекорд Пати и продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radio.stv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
0: Телефон рекламной службы.

Интернет-радиостанция «Пати 24 на 7» является продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». И прямо сейчас она еще 30 минут здесь, на рекорде «Special for You». Кстати, через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Лап Шоу». Ну а пока давайте танцевать. Record.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Тим Вокс.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данные открываю новый эпизод «Рекорд Клаб Шоу», где в ближайшем часе расскажу вам о тех композициях, которые я и музыкальная команда «Рекорда» отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она «Тим Вокс», поболтаем заэфирно, ну и обсудим те или иные композиции из сегодняшнего выпуска или из предыдущих эпизодов «Рекорд».

поклонником хаус-музыки еще середины 2000-х, если я все правильно помню. А теперь композиция получила современное звучание и новую жизнь. Короче, релиз у нас вышел на Ultra Records 5 июня и уже начал активно появляться в свежих подборках электронной музыки. Для Montrouge это очередной шаг после серии успешных мелодий и афрохаус-релизов, благодаря которым проект все чаще появляется в сетах ведущих мировых диджеев. Прямо

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Blame. Британец Chapter and Verse вновь возвращается на Hell Deep Records к Оливеру Хелденсу. Для артиста это уже далеко не первый релиз на лейбле Оливера Хелденса, и за последние годы он стал одним из самых стабильных резидентов этого импринта. Его музыка регулярно появляется в чартах Битпорта, получает поддержку от самого Оливера. Ну а теперь множество артистов, конечно же, тоже работающих на стыке хауса и тек-хауса. I'll Take the Blame продолжает серию сильных релизов продюсера, благодаря которым его имя все чаще встречается в сетах крупных мировых диджеев. Chapter and Verse, I'll Take the Blame.

0: Тин-ФМ. Для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

продолжается вместе с немецко-эстонским дуэтом Don't Blink. Представляют они композицию сегодня Relentless Beats. Релиз вышел 29 мая на True Soul Records, дочернем лейбле Адама Бэйера, который считается одной из самых авторитетных площадок современной техносцены. Вообще интересно, что сам Бэйер поддерживает трек еще до официального релиза, а музыканты активно тестировали его в собственных выступлениях, на собственных подкастах и сетах, собственно. Don't Blink вообще отличаются необычным подходом. Многие их сеты почти полностью состоят из собственного материала. Прямо сейчас давайте в Рекорд Клаб Шоу заценим эту композицию. Don't Blink, Relentless.

в сегодняшнем эпизоде Рекорд Лап Шоу. Напоминаю вам про два телеграм-канала, плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Там у нас собрано огромное количество материала. Предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу, Рекорд и Лиза. И также этот новый эпизод мы скоро совсем туда дропнем. А потому, как только вы увидите, что мы выложили его в интернет, и сразу поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца, чтобы и вы, и ваши друзья еще разок, опять же, заценили классную музыку, которой мы делимся с вами практически каждый день в содружестве с музыкальной командой Радио Рекорд. Сегодня у нас, кстати, вторник, а значит, в следующем часе у нас мои друзья и коллеги Нитрина и Баур в продолжении Рекорд Клаба. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Всем привет! Нейтрино и Баур на первый танцевальный лето. 10 июня на календаре, значит, мощный танцевальный летний выпуск новый на Радио Рекорд прямо сейчас к вашему вниманию. Это Нейтрино и Баур, июньский Рекорд Клаб на первый танцевальный. Поехали!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Ну и в завершении нашего сегодняшнего летнего суперсвежего танцевального выпуска новинка, самый красивый трек этой весны, можно сказать, уже лето, Камильфат, Джош, Джиганте, Куда, это So Good, да, Нейтрино и Баур, это очень круто. Далее, Лена, по поводу технический перерыв, мы слушаемся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь, на волнах Радио Рекорд, лето, друзья, врываемся по полной, всем пока.

0: Первый радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». И сегодня с часу до двух ночи в техническом перерыве я продолжаю серию эфиров, где мои гости – резиденты московского клуба «Рандом», одной из главных точек локальной андеграундной сцены. Мой сегодняшний гость – Велев. Это псевдоним Михаила Кукина, музыканта, промоутера, диджея и основателя, собственно, московского клуба и лейбла «Рандом». С 2009 года выпустил несколько релизов в разных жанрах под никами Майк Кукин и Лили Фокс, участвовал в проектах Ньютон и Сильверстоун, которые известны своей музыкой к фильму «Бой с тенью 2», «Темный мир» и другие. Проект Велев ориентирован на технозвучание и был запущен в 2016 году на испанском лейбле Devotion Records. В 2017 Михаил создал небольшой клуб «Рандом», в котором до сих пор развивают и поддерживают андеграундную электронную сцену Москвы и России, и, собственно, этому клубу будут посвящены еще несколько эфиров в ближайшее время. Что касается моего сегодняшнего гостя, то выступления артиста насыщены плотной динамикой, интересной селекцией и грувом. За последнее время Михаил успел отметиться во всех ключевых ивентах и клубах страны. Сегодня в эфире «Техпира» он впервые, и я желаю всем приятного прослушивания.

1:30 в Санкт-Петербурге. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость Велев, резидент и основатель московского клуба «Рандом». И у нас с вами еще ровно полчаса.

0: What are you doing? Are you reading or are you thinking? How do you feel? Feeling better?
1: Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс президента и основателя московского клуба «Рандом» Велев. А я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.